0: «День офф». Программа Юлии Сівец про варианты ленотного отпочинку для самых активных людей.
1: Добрый день, поважаные слухачи, эфиры программы «День офф», и с вами Юлия Сівец. Сегодня выходные.

0: Манифест.
1: Это перформанс, который несколько лет назад я придумал. Я его уже несколько раз проводил в Витебске, в Белграде и в других каких-то местах. Это такой перформанс, он может проводиться в любом месте. Ведь любое сообщество, оно имеет свои смыслы здесь и сейчас. Да? И в данном случае как раз мы активируем у человека то, что у него сейчас, да, то есть нам не важно его какие-то мысли, не там, да, какие-то такие умствования. Человека волнует вот эти три вещи, это сейчас. И вот это все как бы люди фиксируют. И интересно наблюдать, так, если антропологически, да, даже, что некоторые люди почему-то боятся писать, да, то есть кто-то не знает, что написать. То есть всего три слова, да, или там четыре. Поэтому это тоже какие-то победы. Некоторые вот детишек приводят написать, да, там некоторые дети. Там вот если есть очень классная, там, типа, мама, кот, Беларусь, да, кот, мама, Беларусь, такие надписи, да. Финалом этого всего является консервация, да, этого всего проекта. По сути, я беру черные краски и все это закрашиваю. И у нас все эти смыслы, они становятся некой матрицей, которая выглядит в виде черного квадрата. Для меня лично черный квадрат – это очень важная вещь, потому что последние 20 лет, да, занимаюсь темой Казимира Малевича. И я понимаю, что такое вот это вот черный квадрат, и что это действительно аккумулирование, да, каких-то смыслов, тех, которые нам непонятны. Потому что черный квадрат, он не существует в природе, да, как предмет для изображения. То есть, ну, вот и весь перформанс. И его можно проводить везде, на любую тему, и разные сообщества по-разному реагируют. Я хочу сказать, что в Белграде я это проводил среди российских эмигрантов, и там люди писали смыслы, и меня больше всего потрясло. Здесь мне интересно, что так шутливо все, да. А там люди реально плакали. Плакать, что писали, приходили по 10 раз писать. То есть они так серьезно, они переживают гораздо более жестко, да, свою эмиграцию в Белграде. Да. Ну, это интересно.
2: Где напроконцы усе гэтай гісторыі захоўваюцца гэтыя чорныя квадраты?
1: Первы чорны квадрат находится в Витебске, в коллекции Центра культуры. Там просто есть еще черный квадрат, который делали. Обычно один раз его продали с аукциона. Местные такие вот там, ну, за какие-то небольшие деньги, но кто-то приобрел, да. В этот раз мы не знаем судьбу его, да. То есть, может быть, если это нужно для фестиваля, да, и если им есть куда его деть, этот квадрат, потому что это квадрат как бы запечатанных смыслов этого дня, этих разных, совершенно разных людей. Некоторые знакомые друг другу, незнакомые. Либо это все будет передано организаторам, да, потому что это их идея провести этот перформанс, да. И, ну, они меня пригласили, спасибо вам большое за это. Либо это пойдет в нашу любимую коллекцию Дома творцев.

0: А мы працягваем наш суботні вечар. Я думаю, што нашы слухачы ўсё зразумелі. У каго там застолле, беседа, ўсё. Інструкцыя была дадзеная. А мы вітаем сардэчна з спадарыню Генію, якая тэлефануе нам з Бельска-Падляскага. Добры вечар.
1: Добры вечар.
0: Вам слова.
1: Добры вечар. Я слушаю вас.
2: Так, так, так, говорите.
0: Так, вы уже на антенне. Вам слово.
1: Слушай, это я хочу передать всем поклон, поздравления паломникам, которые шли в Дозалешан вчера. Мы шли вчера 22 версты, и все было хорошо, мы все дошли здорово, все такие были довольны. И передаю поклон тоже Йоли Веремчук на улицу Румянкову и целой семьи, Ирине Шемчук на Беловецкой и целой семьи для Паули, Иренки и Гжечка, ну и всем знакомым, которые слушают Радио Рации. И вам тоже продаю наш поклон и слушаю, что в субботу ваши передачи. Усього доброго.
0: Дякуємо вам сердечно и вам усього доброго. Заставайтеся на наших хвалях.
2: Каханай мамі Ганні Самосюк з Черемхи, найлепшее пожаданні моцного здоров'я, спокою, усмешек на твари, ды штодзённого Божої опеки досылають дети, унуки і правнуки. Моцно кахаем, обдымаем і цалуем.
0: Ну вось, спадарыня Геня просила штосьці летняе, а давай штосьці такое на ўсе часы, вось не толькі летняе. Неяк давно у нас не гучала гэтая песня ў эфіры чамусьці, хаця многія нашы слухачы яе любяць. А яшчэ мне вельмі захацелася, каб прагучаў гурт «Сувенір», таму што я добра ведаю, што ён спявае не толькі як гурт «Сувенір», так, але яшчэ як удзельнікі хору спяваюць гэтыя мужчыны, удзельнікі царкоўнага хору. Так што песня ад гурта «Сувенір» усім нашым слухачам.